вечность, там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.

вечность, там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.

вечность, там сидим уже мы. Мы, други любимые, идем последний бой. Вознесется душа моя к свету сквозь боль.